0: Любить друг друга на земле.
1: Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

0: С вами Иваново ФМ.
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш, горизонт, лента, край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условия таково.

черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег,

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ» – первое областное радио.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На отдыхе с вами «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

0: 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 24 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая.
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
10: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
11: За рулем к свободе с «Юзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Голос Утрезнегивала, Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-233-5-0-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 7 июня.
1: Год 1794.
2: В Москве родился русский философ и публицист Петр Яковлевич Чаадаев. Когда ему было 3 года, он остался сиротой. Опекунами маленького Пети и его брата Михаила стали князь Щербатов с графом Толстым. Получив образование в Московском университете, Чаадаев в 1812 году вступает на военный путь. Петр Яковлевич был яркой и заметной фигурой в обществе Петербурга. Он был вхож в высший свет и замечен самим царем Александром I. Никто не сомневался в блестящей карьере молодого офицера, однако в 1820 году Чаадаев подает в отставку. В 1823 году он отправился в 3-летнее путешествие за границу, объехал многие европейские страны, встречался там с философами. Он был в Европе, когда произошло восстание декабристов, и вернулся в Россию лишь осенью 1826 года. Тяжело переживая происшедшее, среди декабристов были его друзья Муравьев-Апостол, Трубецкой, Раевский. Он 5 лет провел уединенно в имении тетки в Дмитровском уезде, а затем вернулся в Москву. В 1830 году были написаны философские письма, публикация которых стала, по словам Герцена, выстрелом среди ночи. В этой работе Чаадаев весьма критически оценивает Россию, ее мировую роль, идеализирует Западную Европу, критикует крепостное право. Это не прошло даром. По резолюции царя автора объявили умалишенным и запретили выходить из дому, ограничив общение. Только осенью 1837 года Николай I дал предписание освободить Петра Чаадаева от медицинского надзора, но писать ему было по-прежнему запрещено.
1: Год 1883.
2: В Москве освящен храм Христа Спасителя. Идея строительства храма возникла сразу по окончании Отечественной войны 1812 года. Его здание трижды закладывалось и трижды на протяжении почти 2 столетий освящался его первый камень. В конкурсе, объявленном императором Александром I в 1814 году, приняли участие

0: года состоялось торжественное освящение храма, совпавшее с днем коронации императора Александра III.
1: Занавес времени. История государства российского.
2: Реклама на Иваново FM.
3: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
6: Не упусти выгоду с ТМК. Только до конца месяца скидка на окна 50%. Успей купить! На улице Строителей 76.
7: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Ивановы 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 24 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.
2: Говорит и показывает.

0: Реклама на Иваново FM.
1: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лектории, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте race.com. time.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. На отдыхе с вами и

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 24 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto. 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ снял с производства Ниву Тревел со старым двигателем. На заводе подтвердили, что внедорожники в таких версиях больше не выпускаются. Хотя у дилеров машины еще есть. Напомним, в прошлом году Нива Тревел получила новый мотор объемом 1,8 литра. Он более тяговитый и экономичный, чем прежний 1,7. В России представили новый лимузин Хончи Гойя. Новинка оказалась дешевле отечественного Аурус Сенат. Ценник от 27 миллионов рублей. Дизайн солидный, но по-азиатски специфический. В салоне дорогие материалы и оригинальные опции вроде регулировки высоты спинки заднего сиденья. А еще впечатляет динамика. 4,5 секунды до сотни. Tenet выпустил 100 тысяч автомобилей. Юбилейным стал кроссовер T8 белого цвета. У него 7-местный салон, полный привод и комплектация «Ультра». До первого крупного юбилея Tenet добрался всего за 10 месяцев. Конвейер запустили в августе прошлого года. Напомним, Tenet – это совместный бренд российского концерна АГР с китайскими партнерами. Шины класса «Туринг» рассчитаны на тех, кто ездит много и по разным покрытиям. В городе и на трассе, по ровному асфальту и не очень. По качеству резина этого класса не уступает премиуму, но дешевле. Портал колеса.ру протестировал гисловет Active Control на практике в реальных условиях. На разбитом асфальте в городе и по ровному шоссе на летней трассе. По глубоким лужам и при плюс 38 за бортом. Подробнее на сайте. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Любовь и...
6: золото на Иваново FM. С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
5: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
6: с бриллиантами. Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501. 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лекторий. Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
3: Выгодно?
4: Да.
3: Где?
4: В высшей лиге.
5: Квас Берендеевка 2,5 литра. 169,90. Свинина тушеная Берендеевка 325 граммов. 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
2: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
1: И можно заехать сразу?
2: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
3: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9-18. Акция до конца месяца.
4: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Дорожному департаменту Ивановской области поручено разработать новый стандарт транспортного обслуживания населения на ближайшие годы. На эти цели из регионального бюджета выделено более 26 миллионов рублей. По словам чиновников, это поспособствует развитию и улучшению качества перевозок. Напомним, что несколько лет назад федеральные эксперты уже проводили в Иванове исследования городской транспортной сети и пассажиропотока. На это также было потрачено несколько бюджетных миллионов. В Ивановской области новому мусорному рекоператору не хватает денег на вывоз отходов. Напомним, московская компания «Втор Ресурс Холдинг» работает в регионе с апреля. На днях в областной думе подвели первые итоги. Как заявил гендиректор фирмы Артем Мацкевич, тариф на вывоз ТКО недостаточен. Обновление и содержание мусорной инфраструктуры требует внушительных вложений. Отметим, что с 1 октября планируется увеличение тарифов на коммунальные услуги, но тариф на вывоз мусора повышаться не будет. Ивановская область оказалась в аутсайдерах по благосостоянию семей. Аналитики агентства РИА Новости сравнили регионы России по ежемесячному остатку денежных средств. У среднестатистической ивановской семьи с двумя работающими родителями и двумя детьми после минимальных расходов остается чуть более 11 тысяч. Показатель для семьи с одним ребенком почти 30 тысяч. С такими данными наш край расположился на 78-м месте из 85. В первой десятке оказались представители добывающих регионов, а также Москва и Санкт-Петербург. В Ивановской области стартовала летняя оздоровительная кампания. В ближайшие 3 месяца в регионе отдохнут свыше 26 тысяч детей. В лагерях и санаториях будут организованы профильные смены, в их числе патриотические, творческие, а также инклюзивные для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, почти 80 тысяч человек планируют охватить различными формами досуга, спортивными и туристическими мероприятиями и экскурсиями. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 35 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 24 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 67%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 24 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 7 июня.
1: Год 1794.
2: В Москве родился русский философ и публицист Петр Яковлевич Чаадаев. Когда ему было 3 года, он остался сиротой. Опекунами маленького Пети и его брата Михаила стали князь Щербатов с графом Толстым. Получив образование в Московском университете, Чаадаев в 1812 году вступает на военный путь. Петр Яковлевич был яркой и заметной фигурой в обществе Петербурга. Он был вхож в высший свет и замечен самим царем Александром I. Никто не сомневался в блестящей карьере молодого офицера, однако в 1820 году Чаадаев подает в отставку. В 1823 году он отправился в 3-летнее путешествие за границу, объехал многие европейские страны, встречался там с философами. Он был в Европе, когда произошло восстание декабристов, и вернулся в Россию лишь осенью 1826 года. Тяжело переживая происшедшее, среди декабристов были его друзья Муравьев Апостол, Трубецкой, Раевский. Он 5 лет провел уединенно в имении тетки в Дмитровском уезде, а затем вернулся в Москву. В 1830 году были написаны философские письма, публикация которых стала, по словам Герцена, выстрелом среди ночи. В этой работе Чаадаев весьма критически оценивает Россию, ее мировую роль, идеализирует Западную Европу, критикует крепостное право. Это не прошло даром. По резолюции царя автора объявили умалишенным и запретили выходить из дому, ограничив общение. Только осенью 1837 года Николай I дал предписание освободить Петра Чаадаева от медицинского надзора, но писать ему было по-прежнему запрещено.
1: Год 1883.
2: В Москве освящен храм Христа Спасителя. Идея строительства храма возникла сразу по окончании Отечественной войны 1812 года. Его здание трижды закладывалось, и трижды на протяжении почти 2 столетий освящался его первый камень. В конкурсе, объявленном императором Александром I в 1814 году, приняли участие лучшие архитекторы. Победителем был признан Александр Витберг. Осенью 1817 года состоялась торжественная закладка храма. Окончательный же проект сооружения был утвержден в 1825 году. В это время к власти пришел Николай I. Строительство храма было приостановлено, а сам Витберг отправлен в ссылку на 15 лет. В 1832 году император утвердил новый проект, представленный архитектором Константином Тоном. Новое место для храма на берегу реки Москвы на Волхонке выбрал сам император. Закладка сооружения состоялась в 1839 году, и только 7 июня 1883 года состоялось торжественное освящение храма, совпавшее с днем коронации императора Александра III.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и 1000 постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
10: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
11: Любовь и
12: золото на Иваново-ФМ.
13: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
14: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
12: С бриллиантами.
13: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
15: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28 00 66. 228-0066.
11: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
16: Бегам для вас! Бензиновая газонокосилка «Патриот» с шириной кошения 39 сантиметров в комплекте с травосборником 12 990 рублей. Бегам!
17: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
18: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Викторий». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
19: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: золото на Иваново ФМ.
1: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
2: Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Хочу признаться в любви своей маме. Мам, я тебя очень люблю. Ты самый важный человек в моей жизни. Ты мой самый лучший друг. Самый лучший советчик. Я благодарна судьбе, что у меня есть такая мама. Я люблю тебя всем сердцем. Обещаю, никогда тебя не буду подводить. Всегда буду тебя любить сильно. Ты у меня самая лучшая. Очень тебя люблю.
1: Поздравляю! Вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК Иваново ФМ, регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
3: Любовь и
0: золото на Иваново ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: Серебряной. За романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику. Романтику.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
6: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
7: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
8: А что еще?
7: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
8: Выгодно.
7: Да, но предложение ограничено.
8: Бегу звонить.
7: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца. В СМ Клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию, современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ Клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ снял с производства Ниву Тревел со старым двигателем. На заводе подтвердили, что внедорожники в таких версиях больше не выпускаются. Хотя у дилеров машины еще есть. Напомним, в прошлом году Нива Тревел получила новый мотор объемом 1,8 литра. Он более тяговитый и экономичный, чем прежний 1,7. В России представили новый лимузин Хончи Гойя. Новинка оказалась дешевле отечественного Аурус Сенат. Ценник от 27 миллионов рублей. Дизайн солидный, но по-азиатски специфический. В салоне дорогие материалы и оригинальные опции вроде регулировки высоты спинки заднего сиденья. А еще впечатляет динамика. 4,5 секунды до сотни. Tenet выпустил 100 тысяч автомобилей. Юбилейным стал кроссовер T8 белого цвета. У него 7-местный салон, полный привод и комплектация «Ультра». До первого крупного юбилея Tenet добрался всего за 10 месяцев. Конвейер запустили в августе прошлого года. Напомним, Tenet – это совместный бренд российского концерна АГР с китайскими партнерами. Шины класса «Туринг» рассчитаны на тех, кто ездит много и по разным покрытиям. В городе и на трассе, по ровному асфальту и не очень. По качеству резина этого класса не уступает премиуму, но дешевле. Портал колеса.ру протестировал гиславет Active Control на практике в реальных условиях. На разбитом асфальте в городе и по ровному шоссе на летней трассе. По глубоким лужам и при плюс 38 за бортом. Подробнее на сайте. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
6: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
7: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: Мясной гурман.
12: Любите свой газон. Вбегам газонокосилки и садовые тракторы «Вилартек». Мощные моторы, прочная дека, продвинутая трансмиссия и маневренность. Меньше обслуживания, больше результата. «Вилартек». Техника, которая работает как часы. «Бегам». Правильный выбор.
13: Любовь и...
14: золото на Иваново ФМ. С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
15: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
14: С бриллиантами.
16: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
17: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
18: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
19: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
20: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Голос утренний диплома. Владимирская область, село Чайково. ОКРН 13-233-5-0-263.
13: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: значит, как на себя самого. Положись на него.
1: Иваново FM.
2: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. От белой корушки черный чай.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
8: В Бигам для вас. Инверторный сварочный полуавтомат Эдон 170 ампер 3990 рублей. И бензиновый генератор Эдон мощностью 3 киловатта 11 990 рублей. Бигам.
9: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
10: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
11: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
10: И можно заехать сразу?
11: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
12: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
13: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
14: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
15: Голос Узбекистана, Владимирская область, село Чириково, УКН 13-333-00-263.
16: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций.

0: всей страны, комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Бетонстрой. Товарный бетон. Пескобетон. Раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бегам.
6: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
7: Окна, мебель, двери – все, что нужно есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
8: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию, современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
10: Любовь и...
11: Золото на Иваново-ФМ.
12: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
13: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
11: С бриллиантами.
12: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
14: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
15: Акция до конца месяца.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на «Иваново ФМ».
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Дорожному департаменту Ивановской области поручено разработать новый стандарт транспортного обслуживания населения на ближайшие годы. На эти цели из регионального бюджета выделено более 26 миллионов рублей. По словам чиновников, это поспособствует развитию и улучшению качества перевозок. Напомним, что несколько лет назад федеральные эксперты уже проводили в Иванове исследования городской транспортной сети и пассажиропотока. На это также было потрачено несколько бюджетных миллионов. В Ивановской области новому мусорному рекоператору не хватает денег на вывоз отходов. Напомним, московская компания «Вторресурсхолдинг» работает в регионе с апреля. На днях в областной думе подвели первые итоги. Как заявил гендиректор фирмы Артем Мацкевич, тариф на вывоз ТКО недостаточен. Обновление и содержание мусорной инфраструктуры требует внушительных вложений. Отметим, что с 1 октября планируется увеличение тарифов на коммунальные услуги, но тариф на вывоз мусора повышаться не будет. Ивановская область оказалась в аутсайдерах по благосостоянию семей. Аналитики агентства РИА Новости сравнили регионы России по ежемесячному остатку денежных средств. У среднестатистической ивановской семьи с двумя работающими родителями и двумя детьми после минимальных расходов остается чуть более 11 тысяч. Показатель для семьи с одним ребенком почти 30 тысяч. С такими данными наш край расположился на 78-м месте из 85. В первой десятке оказались представители добывающих регионов, а также Москва и Санкт-Петербург. В Ивановской области стартовала летняя оздоровительная кампания. В ближайшие 3 месяца в регионе отдохнут свыше 26 тысяч детей. В лагерях и санаториях будут организованы профильные смены, в их числе патриотические, творческие, а также инклюзивные для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, почти 80 тысяч человек планируют охватить различными формами досуга, спортивными и туристическими мероприятиями и экскурсиями. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 35 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 24 копейки.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 7 июня.
1: Год 1794.
2: В Москве родился русский философ и публицист Петр Яковлевич Чаадаев. Когда ему было 3 года, он остался сиротой. Опекунами маленького Пети и его брата Михаила стали князь Щербатов с графом Толстым. Получив образование в Московском университете, Чаадаев в 1812 году вступает на военный путь. Петр Яковлевич был яркой и заметной фигурой в обществе Петербурга. Он был вхож в высший свет и замечен самим царем Александром I. Никто не сомневался в блестящей карьере молодого офицера, однако в 1820 году Чаадаев подает в отставку. В 1823 году он отправился в 3-летнее путешествие за границу, объехал многие европейские страны, встречался там с философами. Он был в Европе, когда произошло восстание декабристов, и вернулся в Россию лишь осенью 1826 года. Тяжело переживая происшедшее, среди декабристов были его друзья Муравьев Апостол, Трубецкой, Раевский. Он 5 лет провел уединенно в имении тетки в Дмитровском уезде, а затем вернулся в Москву. В 1830 году были написаны философские письма, публикация которых стала, по словам Герцена, выстрелом среди ночи. В этой работе Чаадаев весьма критически оценивает Россию, ее мировую роль, идеализирует Западную Европу, критикует крепостное право. Это не прошло даром. По резолюции царя автора объявили умалишенным и запретили выходить из дому, ограничив общение. Только осенью 1837 года Николай I дал предписание освободить Петра Чаадаева от медицинского надзора, но писать ему было по-прежнему запрещено.
1: Год 1883.
2: В Москве освящен храм Христа Спасителя. Идея строительства храма возникла сразу по окончании Отечественной войны 1812 года. Его здание трижды закладывалось, и трижды на протяжении почти 2 столетий освящался его первый камень. В конкурсе, объявленном императором Александром I в 1814 году, приняли участие лучшие архитекторы. Победителем был признан Александр Витберг. Осенью 1817 года состоялась торжественная закладка храма. Окончательный же проект сооружения был утвержден в 1825 году. В это время к власти пришел Николай I. Строительство храма было приостановлено, а сам Витберг отправлен в ссылку на 15 лет. В 1832 году император утвердил новый проект, представленный архитектором Константином Тоном. Новое место для храма на берегу реки Москвы на Волхонке выбрал сам император. Закладка сооружения состоялась в 1839 году, и только 7 июня 1883 года состоялось торжественное освящение храма, совпавшее с днем коронации императора Александра III.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Представьте 4-метровые потолки, свет, пространство. Лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
11: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
12: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
13: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-333-5-0-263.
14: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
15: А что еще?
14: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
15: Выгодно.
14: Да, но предложение ограничено.
15: Бегу звонить.
14: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
16: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
17: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Havail Pro. Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты, наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Havail Pro. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Havail Pro по адресу Иваново, деревня Калинова, улица Садовая, 5А, телефон 93-88-88.
18: Возрастное ограничение старше 18 лет.
19: Выгодно?
20: Да!
19: Где?
20: В высшей лиге.
19: Квас «Берендеевка» 2,5 литра, 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов, 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
21: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда

судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: «Золото» на Иваново-ФМ.
1: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Я хочу признаться в любви своему мужу, Соколову Александру. Мне хотелось бы сказать, что ты у меня самый замечательный, обаятельный, привлекательный мужчина. И я очень рада, что ты появился в моей жизни. Все, спасибо.
1: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново FM ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
3: Любовь и
0: золото на Иваново FM.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжска.

избавиться от легкости и волшебства, только колкости и осенняя листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв. «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
6: Акция до конца месяца.
7: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
8: Любовь и...
9: золото на Иваново-ФМ.
10: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
11: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
9: С бриллиантами!
10: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
12: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
13: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
14: Любите свой газон. В «Бегам» газонокосилки и садовые тракторы «Вилартек». Мощные моторы, прочная дека, продвинутая трансмиссия и маневренность. Меньше обслуживания, больше результата. «Вилартек». Техника, которая работает как часы. «Бегам». Правильный выбор.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сбору металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
10: За рулем к свободе с «Юсберг Лагер Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагер Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Голос Утоснедева, Владимирская область, село Чирикова, ОКН 12-233-00-263.
11: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
12: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию, современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Не упусти выгоду с ТМК. Только до конца месяца скидка на окна 50%. Успей купить. На улице Строителей 76.
14: Выгодно?
15: Да.
14: Где?
15: В высшей лиге.
16: Окорок свиной 299,90. Перец красный 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня. В высшей лиге.
17: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт «Викторий». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте «Рейс time.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26-17-26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ снял с производства Ниву Тревел со старым двигателем. На заводе подтвердили, что внедорожники в таких версиях больше не выпускаются. Хотя у дилеров машины еще есть. Напомним, в прошлом году Нива Тревел получила новый мотор объемом 1,8 литра. Он более тяговитый и экономичный, чем прежний 1,7. В России представили новый лимузин Хончи Гойя. Новинка оказалась дешевле отечественного Аурус Сенат. Ценник от 27 миллионов рублей. Дизайн солидный, но по-азиатски специфический. В салоне дорогие материалы и оригинальные опции вроде регулировки высоты спинки заднего сиденья. А еще впечатляет динамика. 4,5 секунды до сотни. Tenet выпустил 100 тысяч автомобилей. Юбилейным стал кроссовер T8 белого цвета. У него 7-местный салон, полный привод и комплектация «Ультра». До первого крупного юбилея Tenet добрался всего за 10 месяцев. Конвейер запустили в августе прошлого года. Напомним, Tenet – это совместный бренд российского концерна АГР с китайскими партнерами. Шины класса «Туринг» рассчитаны на тех, кто ездит много и по разным покрытиям. В городе и на трассе, по ровному асфальту и не очень. По качеству резина этого класса не уступает премиуму, но дешевле. Портал колеса.ру протестировал гислолет Active Control на практике в реальных условиях. На разбитом асфальте в городе и по ровному шоссе на летней трассе. По глубоким лужам и при плюс 38 за бортом. Подробнее на сайте. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство. Лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. «Нити». Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
7: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Окна, двери, потолки, Росстрой.
9: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
8: Росстрой.
9: 57-71-17.
10: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
11: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
10: И можно заехать сразу?
11: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
12: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
13: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
14: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15, в 5 минутах от кинотеатра «Современник».
15: Любовь и...
16: золото!
15: лето на Иваново ФМ.
16: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
17: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
15: С бриллиантами!
16: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
18: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа, бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
19: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию – на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
20: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая.
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
10: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
11: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
12: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
13: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
14: Владимирская область, село Чиликово. ОКН 13-233-5-0-263.
15: Любовь и...
16: золото на Иваново-ФМ.
17: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
18: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
16: С бриллиантами.
17: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
19: Идеальный газон без лишних усилий с Фубок в Бигам. Самоходные бензиновые газонокосилки, регулировка скорости, вертикальное хранение. Выбирайте удобство и надежность Фубок. Бигам. Инструменты и техника, которая работает за вас.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Слушайте Иваново FM.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы

оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучшей гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю? Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: В пути с вами Иваново ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 7 июня.
1: Год 1794.
2: В Москве родился русский философ и публицист Петр Яковлевич Чаадаев. Когда ему было 3 года, он остался сиротой. Опекунами маленького Пети и его брата Михаила стали князь Щербатов с графом Толстым. Получив образование в Московском университете, Чаадаев в 1812 году вступает на военный путь. Петр Яковлевич был яркой и заметной фигурой в обществе Петербурга. Он был вхож в высший свет и замечен самим царем Александром I. Никто не сомневался в блестящей карьере молодого офицера, однако в 1820 году Чаадаев подает в отставку. В 1823 году он отправился в 3-летнее путешествие за границу, объехал многие европейские страны, встречался там с философами. Он был в Европе, когда произошло восстание декабристов, и вернулся в Россию лишь осенью 1826 года. Тяжело переживая происшедшее, среди декабристов были его друзья Муравьев Апостол, Трубецкой, Раевский. Он 5 лет провел уединенно в имении тетки в Дмитровском уезде, а затем вернулся в Москву. В 1830 году были написаны философские письма, публикация которых стала, по словам Герцена, выстрелом среди ночи. В этой работе Чаадаев весьма критически оценивает Россию, ее мировую роль, идеализирует Западную Европу, критикует крепостное право. Это не прошло даром. По резолюции царя автора объявили умалишенным и запретили выходить из дому, ограничив общение. Только осенью 1837 года Николай I дал предписание освободить Петра Чаадаева от медицинского надзора, но писать ему было по-прежнему запрещено.
1: Год 1883.
2: В Москве освящен храм Христа Спасителя. Идея строительства храма возникла сразу по окончании Отечественной войны 1812 года. Его здание трижды закладывалось, и трижды на протяжении почти 2 столетий освящался его первый камень. В конкурсе, объявленном императором Александром I в 1814 году, приняли участие лучшие архитекторы. Победителем был признан Александр Витберг. Осенью 1817 года состоялась торжественная закладка храма. Окончательный же проект сооружения был утвержден в 1825 году. В это время к власти пришел Николай I. Строительство храма было приостановлено, а сам Витберг отправлен в ссылку на 15 лет. В 1832 году император утвердил новый проект, представленный архитектором Константином Тоном. Новое место для храма на берегу реки Москвы на Волхонке выбрал сам император. Закладка сооружения состоялась в 1839 году, и только 7 июня 1883 года состоялось торжественное освящение храма, совпавшее с днем коронации императора Александра III.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Добро пожаловать в НИТИ. На улице -5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифты от Артемия Лебедева в НИТИ. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. НИТИ. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Бетонстрой. Товарный бетон. Бескобетон. Раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
8: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
9: Пора менять дверь. А в ТМК есть трейд-ин. Заберем старую дверь. Счет новой. Только на улице Строителей, 76.
10: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550. Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по
11: адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
12: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию, современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт, виктории, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
14: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
15: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет «Хавейл Про» – автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты, наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Хавейл Про. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Хавейл Про по адресу Иваново, деревня Калинова, улица Садовая, 5А, телефон 93-88-88.
16: Возрастное ограничение старше 18 лет.
17: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: 4 часа дня. Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на «Иваново ФМ».
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Дорожному департаменту Ивановской области поручено разработать новый стандарт транспортного обслуживания населения на ближайшие годы. На эти цели из регионального бюджета выделено более 26 миллионов рублей. По словам чиновников, это поспособствует развитию и улучшению качества перевозок. Напомним, что несколько лет назад федеральные эксперты уже проводили в Иванове исследования городской транспортной сети и пассажиропотока. На это также было потрачено несколько бюджетных миллионов. В Ивановской области новому мусорному рекоператору не хватает денег на вывоз отходов. Напомним, московская компания «Вторресурсхолдинг» работает в регионе с апреля. На днях в областной думе подвели первые итоги. Как заявил гендиректор фирмы Артем Мацкевич, тариф на вывоз ТКО недостаточен. Обновление и содержание мусорной инфраструктуры требует внушительных вложений. Отметим, что с 1 октября планируется увеличение тарифов на коммунальные услуги, но тариф на вывоз мусора повышаться не будет. Ивановская область оказалась в аутсайдерах по благосостоянию семей. Аналитики агентства РИА Новости сравнили регионы России по ежемесячному остатку денежных средств. У среднестатистической ивановской семьи с двумя работающими родителями и двумя детьми после минимальных расходов остается чуть более 11 тысяч. Показатель для семьи с одним ребенком почти 30 тысяч. С такими данными наш край расположился на 78-м месте из 85. В первой десятке оказались представители добывающих регионов, а также Москва и Санкт-Петербург. В Ивановской области стартовала летняя оздоровительная кампания. В ближайшие 3 месяца в регионе отдохнут свыше 26 тысяч детей. В лагерях и санаториях будут организованы профильные смены, в их числе патриотические, творческие, а также инклюзивные для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, почти 80 тысяч человек планируют охватить различными формами досуга, спортивными и туристическими мероприятиями и экскурсиями. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 35 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 24 копейки.

0: Реклама на Иваново FM.
1: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
3: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
4: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
5: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
6: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: ГОС Удостенькова, Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-233-5-0-263.
8: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
9: Любовь и...
10: золото на Иваново ФМ.
11: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
12: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
10: С бриллиантами.
11: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
13: Любите свой газон. В Бигам газонокосилки и садовые тракторы «Вилартек». Мощные моторы, прочная дека, продвинутая трансмиссия и маневренность. Меньше обслуживания, больше результата. «Вилартек» – техника, которая работает как часы. Бигам – правильный выбор.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: «Золото» на Иваново ФМ.
1: Всем добрый день. В студии Елена Лебединская. Попробуем дозвониться очередному участнику. Алло, как вас зовут? Готовы прямо сейчас признаться в любви?
2: Здравствуйте. Меня зовут Лена Кулябина, и я хочу признаться в любви своему мужу Кулябину Виктору. Батюха, мы тебя с дочкой Танюшкой очень сильно любим. Мы с тобой как за каменной стеной. Спасибо судьбе, что она нас свела 14 лет назад вместе.
1: Как приятно и романтично. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами, которые мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу ВК Иваново ФМ, регистрируйтесь по QR-коду и участвуйте в нашем грандиозном розыгрыше призов.
3: Любовь и
0: золото на Иваново ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. «ДАЗ Авто» 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ снял с производства Ниву Тревел со старым двигателем. На заводе подтвердили, что внедорожники в таких версиях больше не выпускаются. Хотя у дилеров машины еще есть. Напомним, в прошлом году Нива Тревел получила новый мотор объемом 1,8 литра. Он более тяговитый и экономичный, чем прежний 1,7. В России представили новый лимузин Хончи Гойя. Новинка оказалась дешевле отечественного Аурус Сенат. Ценник от 27 миллионов рублей. Дизайн солидный, но по-азиатски специфический. В салоне дорогие материалы и оригинальные опции вроде регулировки высоты спинки заднего сиденья. А еще впечатляет динамика. 4,5 секунды до сотни. Tenet выпустил 100 тысяч автомобилей. Юбилейным стал кроссовер T8 белого цвета. У него 7-местный салон, полный привод и комплектация Ультра. До первого крупного юбилея Tenet добрался всего за 10 месяцев. Конвейер запустили в августе прошлого года. Напомним, Tenet – это совместный бренд российского концерна АГР с китайскими партнерами. Шины класса «Туринг» рассчитаны на тех, кто ездит много и по разным покрытиям. В городе и на трассе, по ровному асфальту и не очень. По качеству резина этого класса не уступает премиуму, но дешевле. Портал колеса.ру протестировал гиславет Active Control на практике в реальных условиях. На разбитом асфальте в городе и по ровному шоссе на летней трассе. По глубоким лужам и при плюс 38 за бортом. Подробнее на сайте. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
6: Наркотики стали главной проблемой? Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
7: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
8: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
9: Входные двери от 19 тысяч есть. В ТМК на строителей 76.
10: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
11: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
12: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться.
7: консультироваться со специалистом.
13: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
14: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 24 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
2: А что еще?
1: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
2: Выгодно.
1: Да, но предложение ограничено.
2: Бегу звонить.
1: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
3: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка. Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
4: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
5: Акция до конца месяца.
6: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
7: Выгодно?
2: Да!
7: Где?
2: В высшей лиге.
8: Квас «Берендеевка» 2,5 литра, 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов, 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
9: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт, лекторий, сотни атлетов со всей страны, комфортный палаточный лагерь, бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
3: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
4: Любовь и...
5: Золото на Иваново-ФМ.
6: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
4: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
5: С бриллиантами.
6: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
7: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
8: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Havail Pro. Автомобиль, которому не почем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты. Наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Havail Pro. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Havail Pro по адресу Иваново, деревня Калинова, улица Садовая, 5А, телефон 93-88-88.
9: Возрастное ограничение старше 18 лет.
10: Бензопилы «Вилартек» точно распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт, комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново.

0: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 70%, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду, температура днем до 24 градусов выше 0.
1: Слушайте «Иваново FM».

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 7 июня.
1: Год 1794.
2: В Москве родился русский философ и публицист Петр Яковлевич Чаадаев. Когда ему было 3 года, он остался сиротой. Опекунами маленького Пети и его брата Михаила стали князь Щербатов с графом Толстым. Получив образование в Московском университете, Чаадаев в 1812 году вступает на военный путь. Петр Яковлевич был яркой и заметной фигурой в обществе Петербурга. Он был вхож в высший свет и замечен самим царем Александром I. Никто не сомневался в блестящей карьере молодого офицера, однако в 1820 году Чаадаев подает в отставку. В 1823 году он отправился в 3-летнее путешествие за границу, объехал многие европейские страны, встречался там с философами. Он был в Европе, когда произошло восстание декабристов, и вернулся в Россию лишь осенью 1826 года. Тяжело переживая происшедшее, среди декабристов были его друзья Муравьев Апостол, Трубецкой, Раевский. Он 5 лет провел уединенно в имении тетки в Дмитровском уезде, а затем вернулся в Москву. В 1830 году были написаны философские письма, публикация которых стала, по словам Герцена, выстрелом среди ночи. В этой работе Чаадаев весьма критически оценивает Россию, ее мировую роль, идеализирует Западную Европу, критикует крепостное право. Это не прошло даром. По резолюции царя автора объявили умалишенным и запретили выходить из дому, ограничив общение. Только осенью 1837 года Николай I дал предписание освободить Петра Чаадаева от медицинского надзора, но писать ему было по-прежнему запрещено.
1: Год 1883.
2: В Москве освящен храм Христа Спасителя. Идея строительства храма возникла сразу по окончании Отечественной войны 1812 года. Его здание трижды закладывалось, и трижды на протяжении почти 2 столетий освящался его первый камень. В конкурсе, объявленном императором Александром I в 1814 году, приняли участие лучшие архитекторы. Победителем был признан Александр Витберг. Осенью 1817 года состоялась торжественная закладка храма. Окончательный же проект сооружения был утвержден в 1825 году. В это время к власти пришел Николай I. Строительство храма было приостановлено, а сам Витберг отправлен в ссылку на 15 лет. В 1832 году император утвердил новый проект, представленный архитектором Константином Тоном. Новое место для храма на берегу реки Москвы на Волхонке выбрал сам император. Закладка сооружения состоялась в 1839 году, и только 7 июня 1883 года состоялось торжественное освящение храма, совпавшее с днем коронации императора Александра III.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
7: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
6: И можно заехать сразу?
7: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
8: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
9: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
2: Газпром газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
3: Межкомнатных дверей не перечесть. Компании ТМК на Строителей 76.
4: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
5: Любовь и...
6: золото на Иваново-ФМ.
7: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
5: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
6: С бриллиантами.
7: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

после случившимся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать?

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Дорожному департаменту Ивановской области поручено разработать новый стандарт транспортного обслуживания населения на ближайшие годы. На эти цели из регионального бюджета выделено более 26 миллионов рублей. По словам чиновников, это поспособствует развитию и улучшению качества перевозок. Напомним, что несколько лет назад федеральные эксперты уже проводили в Иванове исследования городской транспортной сети и пассажиропотока. На это также было потрачено несколько бюджетных миллионов. В Ивановской области новому мусорному рекоператору

0: Не хватает денег на вывоз отходов. Напомним, московская компания «Вторресурс Холдинг» работает в регионе с апреля. На днях в областной думе подвели первые итоги. Как заявил гендиректор фирмы Артем Мацкевич, тариф на вывоз ТКО недостаточен. Обновление и содержание мусорной инфраструктуры требует внушительных вложений. Отметим, что с 1 октября планируется увеличение тарифов на коммунальные услуги, но тариф на вывоз мусора повышаться не будет. Ивановская область оказалась в аутсайдерах по благосостоянию семей. Аналитики агентства РИА Новости сравнили регионы России по ежемесячному остатку денежных средств. У среднестатистической ивановской семьи с двумя работающими родителями и двумя детьми после минимальных расходов остается чуть более 11 тысяч. Показатель для семьи с одним ребенком почти 30 тысяч. С такими данными наш край расположился на 78-м месте из 85. В первой десятке оказались представители добывающих регионов, а также Москва и Санкт-Петербург. В Ивановской области стартовала летняя оздоровительная кампания. В ближайшие 3 месяца в регионе отдохнут свыше 26 тысяч детей. В лагерях и санаториях будут организованы профильные смены, в их числе патриотические, творческие, а также инклюзивные для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, почти 80 тысяч человек планируют охватить различными формами досуга, спортивными и туристическими мероприятиями и экскурсиями. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: Курс валюты на Иваново FM.
0: Доллар сегодня стоит 74 рубля 35 копеек. Официальный курс евро 85 рублей 24 копейки.
1: Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
0: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 70%, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду, температура днем до 24 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Спонсор рубрики — компания DAS Auto ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. DAS Auto поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. DAS Auto 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ снял с производства Ниву Тревел со старым двигателем. На заводе подтвердили, что внедорожники в таких версиях больше не выпускаются. Хотя у дилеров машины еще есть. Напомним, в прошлом году Нива Тревел получила новый мотор объемом 1,8 литра. Он более тяговитый и экономичный, чем прежний 1,7. В России представили новый лимузин Хончи Гойя. Новинка оказалась дешевле отечественного Аурус Сенат. Ценник от 27 миллионов рублей. Дизайн солидный, но по-азиатски специфический. В салоне дорогие материалы и оригинальные опции вроде регулировки высоты спинки заднего сиденья. А еще впечатляет динамика. 4,5 секунды до сотни. Tenet выпустил 100 тысяч автомобилей. Юбилейным стал кроссовер T8 белого цвета. У него 7-местный салон, полный привод и комплектация Ultra. До первого крупного юбилея Tenet добрался всего за 10 месяцев. Конвейеры запустили в августе прошлого года. Напомним, Tenet – это совместный бренд российского концерна AGR с китайскими партнерами. Шины класса «Туринг» рассчитаны на тех, кто ездит много и по разным покрытиям. В городе и на трассе, по ровному асфальту и не очень. По качеству резина этого класса не уступает премиуму, но дешевле. Портал колеса.ру протестировал гиславет Active Control на практике в реальных условиях. На разбитом асфальте в городе и по ровному шоссе на летней трассе. По глубоким лужам и при плюс 38 за бортом. Подробнее на сайте. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
6: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76. В компанию ТМК.
7: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Викторий». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Слушайте Иваново FM.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: Истома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах.

я на коне. Толкани, я с коня. Только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы, питьевой

я весь прозрачный, как раскрытое окно. И неприметный, как льняное полотно. Я на коне, толканья с коня. Только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: только нет. Пора туда, где только ни и только нет.
1: Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Окна, мебель, двери. Все, что нужно, есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
6: Любовь и...
7: Золото на Иваново FM.
8: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
9: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
7: С бриллиантами.
8: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 70%, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду, температура днем до 24 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
7: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв. «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
8: Акция до конца месяца.
9: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
4: Газпром газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
5: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
6: Выгодно?
7: Да.
6: Где?
7: В высшей лиге.
8: Квас «Берендеевка» 2,5 литра, 169,90. Свинина тушеная «Берендеевка» 325 граммов, 199,90. Цены в рублях по карте с 1 по 14 июня в высшей лиге.
7: Любовь и...
9: Золото на Иваново FM.
10: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
11: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
9: С бриллиантами.
10: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: оно добро, приносит оно мне пользу. Если это то, что происходит, меня терзает, меня приводит в какое-то состояние тяжелое, а это будет зависеть на 90% не от того, что кто там что там говорит, та же самая терщина. Вот, пожалуйста, мы сегодня только что упоминали. Представим себе, что на рабочем месте эта лексика употребляется. Я мог один раз сказать, намекнуть, что это нехорошо, меня не слушают, естественно. И вот дальше я смотрю. Мне это вот то, что они, элоквенция, которую они употребляют, как, понимаешь, как по барабану. Или это каждый раз, когда они что-нибудь говорят, у меня начинается сердечный приступ, растет давление артериальное или что-нибудь еще, и головная боль. Вот это надо смотреть. Вот в большинстве случаев будет первый фактор по опыту общения с людьми. Ну да, ну что делать? Собака лает, караван идет. Вот в таком духе. Есть люди, которым очень тяжело. Но это зависит от личных качеств души, от чувствительности, от, может быть, опыта прежнего, от каких-то обстоятельств прошлой жизни. Когда кто-то расскажет похабный анекдот, одному совершенно неважно, что другая, как правило, это женщина.
1: Ну да, взрослый человек должен понимать, что можно что-то записать, да, можно подойти, выяснить отношения, понимая, что здесь уже совершеннолетние люди, да, и всех можно уже привлечь к уголовной ответственности, или к административной, как минимум.
0: Совершенно правильно, вот, особенно через начальство действует. Но, насколько я могу понять, вот из контекста письма, все-таки там не доходит до нарушения государственных законов. А раз не доходит, ну и вся эта пословица про собаку, которая лает, она действует. Но не на всех, некоторые люди. Есть люди, смотрите, аналогия какая. Есть люди, психологически не переносящие собак. Просто знаю некоторых. Ну, так вот он, вот такой невроз, что ли. Вот если для него нас с вами собака лает, пускай себе лает. Для этого человека, который собак боится и терпеть не может, значит, надо от этих собак куда-то деваться.
1: А бывает такое, что человек приходит в церковь вот с какой-то аналогичной проблемой и исповедуется в том, что он, например, кого-то обижает на рабочем месте, или жалуются на то, что его каким-то образом испытывают?
0: Вот если второй случай, то все приложимо то, что мы с вами только что обсудили. С одной стороны, скажешь, что, смотрите, действительно, если это вас по возможности добивается того, чтобы это на вас не воздействовало. А второй вариант – спокойно ищите новую работу. Если же он сам или она, ну, чаще он, так вот воздействует на окружающих, ну, это его грех, это его вина, он виноват, он должен следить за своим поведением и исправляться, конечно.
1: Ну, это очень важно, на самом деле, иногда понять, что что-то не так и в тебе, и просто обратиться либо к священнику, либо к психологу, понять, в чем проблема, и решить ее.
0: Совершенно верно. По опыту вот таких ситуаций, я думаю, что 95% – это личное восприятие того человека, который воспринимает это дело как травлю. Понятно, взрослые у нас, я думаю, слушатели прекрасно понимают, сколько может быть всяких ситуаций, когда кто-то что-то скажет, что-то у вас сегодня это из глаза, тушь потекла. Ну, подумаешь, дело потекла и потекла. А друг будет переживать целый день, что у нее был этот макияж, и там кто-то заметил что-то в этом.
1: Да, друзья, не обращайте внимания на ерунду и так много крупных забот, поэтому пропускайте все это мимо ушей. Отец Макарий, я благодарю вас за сегодняшнюю программу. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию.
0: И вам спасибо всем за то, что вы приняли участие в нашем полезном разговоре. Пишите нам письма, возражения, без нецензурной лексики, оставаясь в рамках цивилизованного словоупотребления. И мы будем отвечать на ваши вопросы.
1: Дорогие друзья, это была программа «Рука об руку». Я, Елена Лебединская, тоже с вами прощаюсь. Услышимся на Иваново ФМ.
2: «Рука об руку» на Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе. Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
5: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-233-00-263.
6: В «Бегам» для вас. Инверторный сварочный полуавтомат «Эдон» 170 ампер, 3990 рублей. И бензиновый генератор «Эдон» мощностью 3 киловатта, 11 990 рублей. «Бегам».
7: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Прости меня.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Бетонстрой. Товарный бетон. Пескобетон. Раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
7: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
6: И можно заехать сразу?
7: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
5: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9-18. Акция до конца месяца.
8: Не упусти выгоду с ТМК. Только до конца месяца скидка на окна 50%. Успей купить! На улице Строителей, 76.
9: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Havail Pro. Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты, наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Havail Pro. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Havail Pro по адресу Иваново, деревня Калиново, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
10: Возрастное ограничение старше 18 лет.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
4: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю.

0: полюби, остальное на чай, остальное на чай, остальное на.
1: Иваново FM. Первое областное радио.

разлук. Верится и не верится.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ» – первое областное радио.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Иваново ФМ.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».